0: на варела, ресторан, ресторан, сарай, на всего все пригласила.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. Латвия штодня фиксует спробу мигрантов проникнуть сбоку Беларуси. Энергоблок БелАЭС знову отключены. У студы с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Российские оккупанты минулой ночью обстреляли Киев баллистикой. Мэр Виталь Кличко расповел, что в Шаушенковском районе обломки упали на 18-поверховый дом, отбылось возгорание. У Деснянском районе загорелись автомобили и парковки. Так само российцы ударили по гандлевом комплексе «Эпицентр» в Кривом Розе. Информация о потерпелых удокладняется. Ранее 24 липня в вынику российских ракетных удару по выставе узброения у Киевской области загинул былый керовник Центру специальных операций по борьбе с терроризмом «Альфа» Службы безпеки Украины Эдуард Сиренко. Про его скон поведомили несколько представников украинского оборонного сектора, былые сотрудники спецслужбы и журналисты. Мигрантский кризис. Латвия уже 4 месяца с 25 сквека, что дня фиксует спробу мигрантов третьих краин утрапить на ее территорию праздь Беларусь. Про это свечить проведены выданием позерк анализ даденных помежной службы Балтийской державы. За гэты период 122 дней зарегистрировано агулом 8509 спробов незаконного перехода межи або 70 в среднем за день. Латвия сярод троих краин Евразвязу, что мяржуют с Беларусью, все лето отчувая наибольшую миграцыйную нагрузку. На яе долю прыпадае 87,5% усіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Другі энергаблёк беларускай атамнай электрастанцыі Вастроўцы зноў адключаны ад сеткі. Паводле паведамлення прэс-службы станцыі, прычынай стала неабходнасць правядзення дыягностыкі электронікі і электратэхнічнага абсталявання. На станцыі падкрэсліваюць, што радыяцыйны фон застаецца ў норме, а электразабеспячэнне спажыўцоў не парушанае. ДТЗ по Тывьям. 40-годовый мотоциклист разбился до смерти, поведомляя пресс-служба УУС Городенского облвыканкаму. Авария сдарилась помеша агрогородком Трабы и

0: Манифест.
1: Своим меркаванням поделился белорусский святар, представник фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
2: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. И это вельми приятно, это классно, да. Але минус в том, что людей стало меньше. И на всех фотоздымках, и то, что я бачу своими вачима, это как в таким великим клубе, але не open air. И я спадзяюся, что в наступном годе что-то организаторы придумают, как бы это был великий семейный open air все-таки.
1: Ваша кропка, скерованная на допомогу политвязням. По-перше, распорядите, калі ласка, что на ёй можно зарабіць, а по-другое, для кого?
2: Я працюю в фонде солидарности «Байсол», отказываю за все персональные сборы. И мы специально каждый год ездим на ту таку и на иншие белорусские мероприемства, але на ту таку обовязково першую чергу. Наша задача на самой справе – это робить людям настрой, каб люди ведали, что «Байсол» – это не что-то сумное, где просто сбирают гроши на каких-то сумных инших людей, там кого-то треба ратовать. А «Байсол» – это одночасовое клевое мероприемство. И это клевая организация, за которой просто приемно иметь справу. Там наша главная задача – это робить всем настрой. Мы просто пропануем всем заработать трошечку экстремистские часовые татуировки. Память, как у дятинстве, это проводки, какие вот там трымались 1-2 дня, мы робим такие же самые, с надписью «экстремист», те экстремистка для тех, у кого уже есть экстремистские статусы. Пиучора до нас подходила президентка, мы сробили татуху трохи небеспечная с тигром. Можно заработать татуху, на которой будет написано, что я тут роблю на этом фестивале, например, танчу супрать диктатуры, те танчу за белорусскую солидарность. Можно просто покласить набить белорусский орнамент. Так само другое, ну татуха сама по себе это, конечно, татуха, але ее можно покрасить блестками, каб она была яскравой, бляскучей, и каб подчас концерту, калі у всех это генчики зажигаются, каб быть самым бляскучим человеком на танцполе. Это у всех, потому что все про нас проходят. Так само у нас есть коло фортуны, можно его покрутить и выиграть какие-нибудь приз. Есть маленькие призы, без приза никто не пойдет. Есть маленькие призы, это маленькие кашки, значки, кашки, кашки на ключи и все такое. А есть, уже разобрали великие качки, качки окуляры, например, качки капелюши, качки зонтики, ну и все такое. Это так само можно выиграть. Можно зарабить моментальный фотосдымок. И это так само время популярная речь, потому что семьи, там, тата с детьми, с мамой, с бабулей подыходят, и мы им робим просто моментальную фотографию на память, что вот они были на клевом мероприемстве, клево бавили час, и им просто останется на память.

0: Фест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети. Там вот если есть очень классная, там, типа, «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских иммигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
2: Где напроконцы усилий этой истории заховываются эти черные квадраты?
1: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукцион. Местные такие вот, там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Австралійская співачка Наталія Імбрур'я представила новый сингл «Just Drive». Лиричную поп-композицию про внутренние переживания, свободу и желание покинуть тяжкие думки сзаду. Песня сполучает мягкое сучасное поп-звучание с эмоциональным вокалом артистки. Сингл станет часткой нового альбома «Algorithm», релиз которого запланован на 4 кастрычника. Разом с песней вышел и клип, снятый на мобильный телефон, что надало видео особливую щирость и натуральность. Проект протягивает новую творчую главу у карьеры Наталии Імбрур'ї. Just Drive. Слухаем и голосуем на хвалях Радио Рація.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кайли Миноук и шотландский гурт Snow Patrol представили совместную песню These Alarms. Композиция объединяет лиричный альтернативный рок Snow Patrol с мягким и познавальным вокалом Кайли, створяючи щирую историю про надею, почутті и человечую близкость. Цікаво, что песня першопочаткова была написана фронтменом гурта Ларри Лайтбоді менавіта с думкой про Кайли Миноук. Позней музыки вырашили запросить яе до супрацовництва, и у вынику композиция перетворилась у полновартосный дуэт. Песня стала одним из самых чаканых совместных релизов этого лета. Кайли Миноук и Snow Patrol – These Alarms. Слухаем до голосуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Новини музычного света.
1: Американская співачка Оливия Родриго обвестила про створение нового жаночего фестиваля Daisy Chain Fields. Проект протягивает традиции знакомитого Lilith Fair, который в 1990-х стал символом поддержки женщин в музычной индустрии. У фестиваля примут участие известные артистки разных поколений, а частка собранных средств будет накирована на добрачинные инициативы. Незалежные музычные фестивали Шотландии обвинуватели BBC у недобросумленной конкуренции. Организаторы нескольких незалежных музычных фестивалей у Шотландии заявили, что выпуск нового фестиваля BBC Radio 2 in the Park привел до резких падений продажи билетов и навод отмены некоторых мероприемств. Поводле организаторов, великий державный проект перетягнул на себе глядачу и хедлайнеров, что поставило невеликие фестивали у вельми складанное становище. У Франции отшукали уникальный архив – 53 години видеозаписов музычного фестиваля «Ривьера 76», который долгий час лечился страченным. Фестиваль, организованный створальником Вудстоком Майклом Лэнгом, отбылся в 1976 году, але после финансового провалу амаль на полстагодия зник с истории музыки. Пленки были выпадково знойдены у Парижском архиве и теперь отреставрованы специалистами Французского национального аудиовизуального института. На их захавалися выступлені Джо Кокера, Джиммі Кліфа, Бедді Девіса і інших відомих музиків. На основі знайдених матеріалів уже підрихтований документальний фільм, який упершиню відкриє широкій публіці і історію гетага амаль забитого фестивалю.
2: Do you have his number?
3: Yeah, I remember it. I memorized it.
4: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number and I'll get back to you. Peace.
2: Hi, Scotto, it's Kelly. Listen,
5: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
6: Call me back when you...
7: I want you to call me.
8: He's not home. We'll leave a message.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: За непомных семи.
2: Война в Украине. Удар российцев по Запорожье. Силовики начали проверку у дочинения до белоруса за видео про притоны. Зальцбургский фестиваль откроется промовой Марии Колесниковой. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. В вынику российского удара авиабомбами по Запорожье забили человека и поранили еще одного. На Сумщине оккупанты атаковали беспилотниками молочную ферму. Загинули коровы. Тем часом Панама заявила, что Россия вербует громадян в этой краине на войну. Улады Панамы неодноразово зверталися по тлумачению до российского боку. У Москвы отказали, что все контракты, небыто подписанные доброохотные, являются особистым выбором кожного. Силовики прошли проверку за видео TikTok. По поводу Министерства внутренних справ, 39-годовый уродженец Волковыску, который уже несколько годов живет в Польше, распаусюживал информацию про наркопритоны в родном городе, который небыто покрывает милиция. Теперь по этому факте проводится проверка. Змест видео могут квалифицировать как поклеп, образу представников улады и распаливание ворожести. Так само силовики погрожают протягнуть мужчину до отказности. В 24-м годе его обвестили междержавный вышук, агулам у дочинения до белорусов уже распочата 13 криминальных справов за так званую экстремистскую деятельность. Аварія з беларусамі ў Батумі. Некалькі грамадзянаў Беларусі, у тым ліку дзеці, застаюцца ў шпіталях. Паводле Міністэрства замежных справаў Беларусі, усе пацярпелыя атрымліваюць медычную дапамогу. Беларускі консул працуе ў Батумі, падтрымлівае сувязь з пацярпелымі і іх сем'ямі, а таксама дапамагае з афармленнем дакументаў і арганізацыі дастаўкі на радзіму цела ў загінулых. Аварія адбылася ў суботу 25 ліпеня. Сутыкнуліся турыстычны мікрааўтобус, у якім ехала група беларусаў і легкавы аўтамабіль. Загинули двое белорусов, еще 12 человек отримали разные тяжкости травмы. Поводле видовочества удар был настолько мощный, что некоторые пассажиры выпали с салюну. Министерство внутренних справ в Грузии ведет следствие, как выявить причины аварии и виноватых у юрий. Про культуру. В Австрии сегодня пройдет официальная церемония открытия Зальцбургского фестиваля, одного из наибуйнейших сусветных форумов классической музыки и театру. Все лето организаторы запросили выступить на открытии с урочистой промовой Марию Колесникову, один из символов протеста у Беларуси 20-го года. Профессийная флейтистка и дирижерка Колесникова является гоноровой профессоркой университета Мацартеума в Зальцбургу и уладальницей международной премии Карла Великого. Музычную программу Саму церемонію адкрыцця ўзначалі беларускі дырыжор Віталь Алексеёнак. Ён будзе дырыгаваць аркестрам Мацартэума. У 20-м дырыжор адкрыта выступіў супраць рэжыму Лукашэнкі, пазней пісаў падзеі таго часу ў кнізе «Белыя дні Менску. Наша мара пра свабодную Беларусь». Цяпер Алексеёнак – галоўны дырыгент нямецкай оперы на Рэйне ў Дзюсельдорфе і Дуйсбургу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 27-29.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: подножей.
1: Про вёску Добры Вода, что у меня Гляшчели на Гайнаушчине, распавядали спявачки народного коллектива Добры Вода Валентина Климович и Нина Яудасюк, де Тамара Яудасюк с товариства сябров Кляшчелёвской земли. Я Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. На встречу с черговым героем серии «С Подляшча родом. Месце, падеи, люди» запрошаю уже простый день.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине. Обмерковывается поветренное перемирие. У Латвии проберут дорожные знаки, которые указывают на Беларусь. Чемпионом света по фехтованию стал чех белорусского походжения. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Помеж Украиной и Россией обмерковывается поветренное перемирие. Про это информует Ройтер. Украинские и американские чиновники обмерковали пропанову об спынении ударов, якую плянуют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. Ранее Украина уже пропановывала Москве спынить удары, але тогда у России отпрычили эту идею. Притым частка чиновников лишит, что регулярные атаки украинских дронов и ракетов по российских объектах узмацняют тиск на экономику России, могут сделать позицию Кремля больше сговорливой. Одночасово, по поводу выведки, Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убиті. Майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: По словах Зеленського, КНДР рихтується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракетов. Між тим, український головнокомандуючий Міхал Драпати повідомив об початку аудиту в озброєних силах. Коли будуть виявлені порушення, службова халатність або зловживання, кожен понесе відповідальність, заявив Драпати. Пожар у Витебску горел інтернат по вулиці Горкого. Рятувальники евакуювали 79 чоловік, з їх 11 дітей. Потерпілих нема, причина пожару висвітляється. Другий енергоблок Белорусской атомной электростанции в Остроуцы снова отключен от сетки. Повод для поведомления пресс-службы станции причиной стала необходимость проведения диагностики электроники и электротехничного обсталевания. На станции подкресливают, что радиационный фон остается в норме, а электрообеспечение споживцов не порушено. У Латвии признали необовязковым захование дорожных знаков, которые показывают керунок на населенные пункты России и Беларуси. Об этом заявил министр сувязи Рихард Козлаускис. Отповедный доклад уже подрихтован и передаден на разгляд у кабинет министров. Замена знаков будет отбываться поступово в межах бягучего обслуговывания и ремонта дорог, першочергово там, где знаки уже состарели. Усяргово на державных дорогах Латвии выявлено 235 указальников, где сгадываются населенные пункты РФ и РБ. Подляша 26-й раз у городку гуляли на сябройской беседе. Подея, як штогод, протягнула людей, которые любят белорусскую музыку и польское диско. Для водоема у зречанах на удельников чекали так само конкурсы и местовая кухня. Намагадні организаторов здесняются, более сцены собрались все старейшие и молодшие удельники, говорит Радослав Кулеша из Гминного центра культуры у городку.
4: Сябройская беседа – это уникальное мероприятие, потому что мы хотим, чтобы эта культура белорусская, эта традиция, которая на этих наших теренах, у наших мини, она не забывали про ее. И так само хотим, чтобы и молодые люди приезжали на Сябровскую беседу, не только старейшие, я так ведомо, но чтобы захачивать молодших, чтобы они до нас ехали, чтобы разом погуляли, поспевали, потанцевали, съели и разом посидели.
2: По часам призы Войт Гмина Городок Веслав Кулеша был узнагороджен медалем Комиссии национальной эдукации, який надає министра национальной эдукации за особливый унесок в эдукацию и выхование. Зоркой сёлетнего фестивалю стал коллектив «Пенькни и Моди». Про спорт. 32-годовий Олександр Шупеніч з Чехії, син білоруських оперних співаків Івана і Ірини, упершиню кар'єри виграв Даруйце, выйграў чэмпіянат свету ў фехтаванні. У фінале турніру ў Гонконгу Александр не пакінуў шанцаў італьянцу Філіпа Макі 15-2. Раней фехтавальнік заваёўваў бронзу Олімпіяды 2020 і двойчы станавіўся бронзавым прызэрам чэмпіянату Еўропы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Сегодняшнее споткание с польскими вершами закончим перекладенным Андреем Хадановичем вершам «Який має заголовок вєрш» и песней, якая называется «Няма на свете таких мест». А усё это для того, каб дали вы пасля закончения программы волю своей фантазии и поплыли с ёю месцы, где вы николи дагэтуль не были. А я, Андрей Степанюк, почекаю, як вернете ся и споткаю ся с вами у поэтичных роздумах про стыдень.
1: Войтех Банович, верш. Я знайшов верш, якому уже 20 годов. Няўжо сапраўды мой? Хотелось б, але той, кто яго написал, давно.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Румынские войскоўцы третий раз за три дни сбили беспилотник. МТС обвестил тендер на обновление вышки сувязи на Гомельщине. Беларусь спробовал вывести в Польшу коллекцию 100-годовых банкнот. У студии Анжелика Ляльковская. Военно-поветренные силы Румынии поведомили про черговое порушение поветренной просторы краины. У неделю румынский знищальник F-16 сбил беспилотник над территориальными водами краины у районе Суліна-Кілія. Это уже третий подобный инцидент за последние три дни. Два попередних выпадки отбылись 24 и 25 липня. По воде румынского министерства обороны один из ранее сбитых беспилотников был идентификован как российский дрон типу «Шахет», который используется у войне супроть Украины. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что порушение поветренной просторы краины недопущальное. И он поведомил, что после завершения расследования Бухарест мае намер накировать России официальную ноту протесту. Румынские улады подкресливают, что такие инциденты разглядаются вельми серьезно, покольки Румыния является сябром Европейского Звяза и НАТО. Белорусский мобильный оператор МТС обвестил тендер на обновление базовой станции у вёсцы Тоніш Лельчинского района на Гомельской области, неподалек от межи с Украиной. По поводу информации, опубликованной документации закупки, плануется провести будовничо-монтажные работы по обновлению 39-метровой вышки сувязи. Кошт контракта оценивается прикладно у 9 тысяч долларов. У официальных документов не поведомляется, какие именно пошкоджені отримала базовая станция. Однако незалежные медиа, у приватности флагшток, ранее поведомляли, что в конце червеня этот объект мог быть пошкоджены у вынику атаки беспилотников. Вышка нібыта використовувалася як ретранслятор для керування російськими ударними дронами. Офіційного підтвердження гэтай інформації нема. Гэта перший відомий випадок, коли МТС обвестив закупку менавіта на обновлення такой інфраструктури після повідомленняў про магчымыя удары українських беспілотнікаў. У пункту пропуску Берасці митники спынілі спробы незаконного вывозу за межу коллекции старых грошовых знаков. Поводле информации митной службы, 37-годовый громадян Беларуси, які працаваў кіроўцам рейсавага автобуса Берасця-Варшава, падчас вузнага пытання заявіў, што не перавозіць тавару, якія падлягаюць дэклараванню. Аднак пры аглядзе яго асабістых рэчаў у заплечніку знайшлі кардонную скрыначку са 138 банкнотамі розных номіналаў і гадоў выпуску. Экспертыза установіла, 136 банкнот былі выраблены больш за 100 гадоў таму і адносяцца да культурных каштоўнасцяў. Агульны кошт калекцыі ацэнены прыкладна ў 1500 беларускіх рублёў. У дачыненні да мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне парадку перамяшчэння культурных каштоўнасцяў праз межу. У Саудовской Аравии анонсовали будовництво незвычайного спортивного объекта – стадиона, который разместят на даху хмарачоса на вышине каля 350 метров. Арена станет часткой масштабного проекта «Неом», который называют городом будучини. Поводле планов стадион откроют у 2032 годе. Чакается, что уже праз два года после открытия новая арена может принять матчи чемпионату света по футболе, который пройдет у Саудовской Аравии. Проект предугледжвае выкарыстанне сучасных інжынерных і архітэктурных рашэнняў, што зробіць стадыён адным з самых незвычайных спартыўных збудаванняў у свеце. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день у нашем помежном регионе чакается переменная облачность без істотных опадков. Температура поветра подымется до плюс 29 градусов. Ветер паўднёвы умеранный, хуткостью 4-6 метров за секунду. У вечера температура поступово понизится до 20-22 градусов. Захаваецца невеликая облачность, опадков не прогнозуется. Ветер станет слабейший, тому надворье будет спрыяльным для вечеровых прогулок.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Беларускі ПЕН – одна з найстарейших правоабарончых организаций краины, заснаваная в 1989 годе. Яна объединяет письменников, перекладчиков и журналистов, смагается за свободу слова и культурные правы. Сярод яе сябров – нобелевские лауреаты Святлана Алексеевич и Олесь Беляцкий.

Народный письменник – увогуле советский атавизм. У большинства краин таких званий нема. Ремарк не был народным письменником. Немецчины, как и многие великие авторы инших краин. Там литературный статус вызначают книги, а не державные решения. Але коли уже есть их этот советский атавизм, то чамусьці уявляется, что народный, не глянячи на все, это принамсі той, кто пишет на мове народу. У Беларуси 8 народных поэтов: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадь Кулешов, Максим Танк, Пимен Панченко, Петрусь Броука, Нил Гілевич, Рыгор Барадулін. Отгадайте, на якой мове яны писали. Правильно, по-беларуску. Однако яны цікавы не тым, что народные, а менавіта своей творчасцю. Народных письменников до недавнего было 9. Это Кондрат Крапива, Михась Лыньков, Иван Мелеш, Иван Шамякин, Андрей Макаёнак, Василь Быков, Янка Брыль, Иван Чыгрынов, Иван Навуменко. И яны так само писали по-белоруску. И вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Миколай Чаргінец, які ствараў свои книги выключно по-руску. Апошні ў спісе народных поэтов Беларуси Уладзімір Карызна, для многих вядомы на Найперш, як аўтар афіцыйнага гімна пераробленай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся

У свете есть несколько десятков ведомых фестивалей. Сирот их карнавал у итальянской Венеции, який проводится на переды дни Великодного поста с масками и роскошными костюмами минулых эпох. Это наистарейший фестиваль, первая сгадка про які датычится аж на 1094 года, а штогодовая традиция фиксуется с 1162 года. Карнавал от давних часов дозволял стерти социальные межи на период проведения свята. Ти, например, томатина у Испании. Веселое свято, подчас якого удельники кидаются одно у одного пераспелыми помидорами. Ти, например, Октоберфест у Немеччине, ведомый фестиваль пива, які тягнется аж на 16 дён. И в гэтые дни головным становится пиво, музыка и костюмованные шести. Еще можно сгадать фестиваль светла у Японии, День померлых у Мексицы, фестиваль солнца у Перу, фестиваль викингов у Шотландии. Усё гэта сусветна вядомые святы, на які імкнуцца приехать туристы з многих краин, бо гэта ярко, весело и прыгожа. Stop!

0: Што, уласна кажучы, здарылася? Чаму прапаў бензін? І чаму РФ перастала быць краіною бензакалонкай? Пра гэта і іншае разважаюць рэжысёр Александр Інжыеўскі, журналіст Алесь Ляўчук і Яўген Меркіс.
1: Алесь, прывітанне, можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапаў бензін. Кажуць, што там праблемы з транспартам, з прадуктамі, адпаведна, ну і адзін за іншым масты знікаюць.
2: Ну, пачнем з таго, што да 13-го года, там да 14-го года там нічога не знікала. Я сам быў у Крыме ў свой час, калі гэта быў паўвыспа ўкраінская. Там было вельмі шмат смачнай ежы. Там было вельмі смачнае сала. Там было чыстае, прыгожае море, і там было проста заваліць бензіна. Што іх здарылася, што случылася, я не понимаю.
1: Ну, то я не разумею. Там, да, ну. Вот, ну, жыхары Крыма казалі ў 2014 годзе, хоць камні з неба, так, але мы хочам быць з Расіяй. Ну, вот камні палетелі.
2: З камней яны змогуць дабываць бензін, не ведаю. Ну, гэта, як думаю, лагічная сітуацыя. Куды прыходзіць Расія? Я не ведаю ні адной краіны на свеце, куды прыйшла Расія, там жыць стала лепей. Ну, таму ўсё закономерна. Хотели за Россию, ну, едете на слах.
1: До речи, на конт бензина, а что, власно кажучи, здарылося? Его ж было шмат, и Россия является такой ведущей краиной по вырабу бензина. То есть, что здарылось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але, сегодня...
1: Так, про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставились в эти шмат километровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что бывает.
3: Ну так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить гэты люди, якія, ведаете, не так давно бачил такий сюжет, что с госпиталя отправляли не зусім вылеченных вот этих вот не зусім здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могуць убивать, але вось, калі з'являецца рызыка, что их могуць забіць, гэта не, гэта мы не подписываліся. А як вы хочаце, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухайте, не. Ну и зараз око за око.
1: Меня что здзіўляе, калі монітору так социальные сетки, вот, асабліва российских селебрити, ну часам доводится такими садомазохизмом займаться, и яны шыра здзіўляюцца, что случилось. Так, вот тут же Юрий Лоза, які верыць у тэорыю плоскай зямлі, апублікаваў пост у вельмі рэзанансную Фейсбуку. Ребятушки, што делаецца? Так, может, бензін на самом деле не появіцца больше, і как нам поступіць? Как мне добірацца цяпер там, да, до великай зямлі? Ему параілі на маленьком плату, так?

1246 некоммерцийных организаций ликвидовали у Беларуси, починаючи с 2021 года. Гэта были объединения, які займаліся самыми розными пытаннями: адукация, история, экология, спортом, урбанистикой, доброчинностью, да нават стылем и рыцарами ВКЛ. И что мы бачим теперь? У 2022 з'явился указ об развитии военно-патриотичных клубов для детей и молоди на территории войсковых часток внутренних войск, МУС, узброенных сил, інших войск и войсковых формований, а так само местах дислокации органов и подразделений по надзвичайных ситуациях. У вынику у 2026 годе створение военно-патриотичных клубов кончатково перетворилось у обовязковый элемент державной системы выхования. Сирот их, например, «Авангард Орша», который начал працу у соковику 2026 года под патронатом Министерства внутренних справов, чи, например, милицейский клуб «Довер», створенный на початку 2026 года в Воложенском районе. Под эгидой Министерства обороны колькость военно-патриотичных клубов только у структурах узброенных сил досягнула 69, а агульная личба по краине наближается до 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка, ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: косил однойчи летом на лузе косец. Косил, косил, замучился и сел под древом отпочить. Достал торбочку, развязал я ее, достал хлеб и почал есть. Раптом бачить, иди с лесу волк. Подошел до человека и пытается. Скажи, коли ласка, что ты такое яси? Хлеб, отказывает косец. А смачный он? Вельми смачный. Дай и мне покаштовать, просит волк. Ну, покаштуй. Отломал косец ковалок хлеба и дал волку. Взял волк хлеб, оглядел его с усих боков, понюхал. Спочатку трошки откусил, а затем и усё съел. Хотел бы я каждый день хлеб есть. Да только где мне его взять? Пора и человеча. Ну, добра, кажа косец. Навучу тебе, як хлеб доставать. Уладковался он, каб было зручно, и почал вучить волка. Перш на перш треба землю узарать. Тады и хлеб буде? Не, почекай. Потым треба землю забарановать. И можно есть и хлеб? Да не еще. Да чекайся, покуль жито узайде, покуль закрасує, потым почне наливать зерняты, потым спеть. Ох, вздохнул волк. Вельми долго чекать. Але теперь то уже наемся хлеба у волю. Где там? Перепыняет косец. Рано еще. Спочатку спелое жито треба сжать. Потом у снопы связать. Снопы у копы поставить. Ветер их обвее, сонейка согрее. Тады вязи их на... Вось тады уже и хлеба наемся. Какие нетерпливы. Спочатку треба снопы обмолотить. Зерня-то у мешки собрать. Мешки у млын завести, да муки намолоть. Але еще не усё. Затем треба тесто с муки расчинить и почекать, покуль тесто подыде. Тады хлеб вылепить и у гарачую печь поставить. Тады испечется хлеб? Так, спечется. Доставай с печи и ешь, сколько хочется. Скончил косец на вуку. Задумался волк. Почухал лапой патлицу и кажа. Не, эта работа занадто марудная и тяжкая. Лепш порай мне человеча, як лягчей яду здобывать. Ну что ж, кажа косец. Коли ты не хочешь тяжкий хлеб есть, пораю тебе легкий. Бачишь? Вунь, конь пасется. Вось яго и з'ешь. Послухал волк параду и вырашил коня з'есть. Подышал до яго и кажа. Конь, а конь, я тебе з'ем. Что ж, кажа конь. Ешь. Только спочатку можа здыми из моих ног подковы, каб не ламать себе зубы об их. А, и то правда, сгодился волк. Зубы ламать мне не хочется. Нагнулся он подковы здымать, а конь як стукне яму копытом у зубы. Перакулился волк праз голову ды ходу. Прибег до речки и бачить на березе гуси пасутся. «Ти не з'єсті мне их?» – думає. Подышал он до гусей и каже. «Гуси, гуси, я вас з'єм!» «Что ж?» – отказывает ему гуси. «Ешь!» Але спочатку зроби нам одну послугу перед смертью. «Якую?» – пытается волк. «Ведаем мы, что ты добро спевать умеешь. Проспевай нам!» «Это правда? Спевать я мастак? Добро проспеваю вам!» – сгодился волк. Сел он на камень и давай выть. А гуси и полетели. Злез волк с каменя, провел гусей в очима, разловался и пошел ни с чем. Иде и лая себе опошними словами. «Ну и дурань же я! Тепер кого не зустрену, одразу ж і з'єм. І тільки ён так подумав, бачить, іде по дорозі йому насустрач старий дід. Вовк подбіг до його і каже: «Дід, дід, дід, я тебе з'єм».
1: «Не спішайся», – отказує дід. «З'їсти ти завсёди поспієш. Давай сперша титуню понюхаєм».
0: «Ну, давай», – згодився вовк. Достав дед з кишені капшок з титунем, сам понюхав і вовку дав. Як нюхнув вовк на усю силу, дик цілий капшок титуню удихнув себе. І як почав чхать на увесь ліс, і так почав чхать, що потекли сльози з очей. Сидить, чихає, нічого не бачить вокол, так чхав ён, покуль увесь титунь не вичхав. Отдыхался, поглядел по боках, а деда уже и след простыл.
1: Пошел волк далей. Иде он, иде, и бачить, на поле чарада овечек пасется, а пастух побач спить.
0: Выбрал волк у чарадзе самого большего барана, схопил его и каже: «Баран, баран, я тебе з'їм!»
1: «Ну что ж», каже баран,
0: «значить, такая моя доля. А каб довго тобі не мучиться, да не ламать зуби об мої старі кості, стань вунь там і роззяв рот. А я узбігу на узгорок, розганюся і сам ускочу тобі у рот».
1: «О, дякую за пораду», сказав вовк. «Давай так і зробім».
0: Став ён, роззявив рот і чекає. А баран узбег на горку, разогнався і як дасть рогами вовку по голові. Аж іскри з очей у вовка посипалися. Світу ён не убачив. Очухався вовк, покрутив головою і говорить сам собі: «Цікаво, з'їв я його чи ні?» А тим часом косець скончив роботу і йде до хати. Почув слови вовка, усміхнувся і каже: «З'їсти? То не з'їв, де зато я покаштував легкого хліба. Хто не хоче працювати, той ні з чим і застанеться».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Зеленский заявил про обновление списку приоритетных целей для ударов по России. У Варшаве развіталіся со Светланой Курс. У Гарадзенской области с початку года у авариях загинули 4 детей. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил про обновление списку приоритетных целей для украинских дальнобойных ударов по территории России. Поводле слов украинского президента, отповедный план выполняется згодно с поставленными задачами, а далекость украинских ударов уже перевышает 3000 км и протягивает повеличиваться. Зеленский значил, что с початку года у межах этой кампании было выполнено больше за 1000 огневых задач. Под удары трапляли нафтовые объекты, важные военные вытворчості и ключевые логистичные узлы. Сегодня у Варшавском костеле Святого Александра на площади Трех Крыжов отбылось развітание с белорусской письменницей Светланой Курс. Яна померла 20 липеня после тяжкой онкологичной хворобы. Литургию провел ксёндз Вячеслав Барок. Верхняя зала была заполнена белорусами полностью, говорит пресс-секретарка офиса Светланы Тихановской Ганна Красулина.
3: Ну, вот такий образ Беларуси, вот у ёй, и он так сошёлся, что это и свобода, и надея, и вот такое разумение, и повага до своего, до культуры, любовь до Беларуси, до белорусов, надея на то, что будет Беларусь наша вольная. Я нашмат для этого працавала.
2: Сябровка Светланы Курс, письменница Ганна Кондратюк, приехала на развітанне с Беластоку. Я приехала, каб поклониться апошні раз светлой памяти Светланы, говорить Ганна Кондратюк.
4: Книжка, якую я написала, это бестселлер, але и, думаю, знаковая книжка 21-го стагоддзя. Яна будзе жыць разам Светланай Курс, Евай Вежнавец. Гэта кніжка як такая ікона Божай Маці. Гэта кніжка, думаю, што ўзіраецца ў нас людзей, у нас жанчын, беларусак. І не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
2: З касцёла урна з прахам Светланы Курс была перавезена ў Музей Вольнай Беларусі, дзе адбылася грамадзянская паніхіда. С початку бегучего года у Гарадзенской области отбылося 23 дорожно-транспортных здарэння с удзелом неполнолетних. У выніку аварии 21 дитя отримало травмы, еще 4 детей загинули. Дзяржаўтаінспекция проводит профилактичную працу с детьми и их батьками, а так само узмацняя контроль за выполнением правил перевозки неполнолетних. Супрацовники ДАИ нагадывают дорослым про необходимость заховывать осторожность на дорогах и особливую увагу звертать на безпеку детей. У Лагойску у жилом доме знайшли тело трех человек. Еще один мужчина трапил у реанимацию с прикметами острого отручения. Здарение отбылося сегодня раницей. Загинулыми оказались 44-годовый мужчина и две женщины во возрасте 40 и 42 годов. А вот для информации следчего комитета, напередодні компании с 9 человек уживала алкоголь. Следчие призначили судово-медицинские экспертизы, каб высветлить причины трагедии. Разглядаются разные версии здарения, у тым ліку отручення суррогатным алкоголем альбо наркотичными речевими. По факте здарения распочата криминальная справа о причинении смерти по неосторожности двум альбо больше особам. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У нашем помежном регионе ночью чакается пераважно ясное и спокойное надворье. Температура поветра понизится до плюс 16 градусов. Ветер слабый, заходний, паўднёва-заходний, хуткостью каля 2-4 метров за секунду. Ападков не прогнозуется.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с Спадляшча.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: зазвукли кветки все, хутка плыла, а зазвукли кветки все шмат год тому.
1: Зима, варежки, шалик, фляжка. На вулице моей висит растяжка. Что году хутка этому конец. Hands free, и в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Yeah.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Тут не махчима тихо, тишей только в космосе.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: раз мы не одни, мы с Каткой. И мы ожидаем тебе натхнение, поспеху и музыцу у сердца назавсёды. Ось так. Готовы заспевать разом? Раз, два, три и...
1: Да видно, засталась я не одна. Да видно.